0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай! vk.com/redarmyfm

0: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Шоу Гейерадзе «Вещанная сказка».
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Тюмени 7 часов утра. Всем доброе утро, здравствуйте. Шоу «Летние каникулы» начинает свою работу прямо сейчас. Вы устраивайтесь поудобнее. Давайте продолжим слушать музыку, потом пообщаемся. Что касается музыки, Кэлвин Харрис с нами сейчас и Jay-Z Satisfy.

всем. Итак, это шоу «Летние каникулы». Сегодня 30 июля. Да, как быстро время опять пролетело. Вот еще буквально сегодня-завтра и все, и уже август. А у меня всегда август, если честно, ассоциировался с тем временем, когда, ну, уже нужно как-то готовиться к школе. Вот так вот, когда я ребенком был, я такой, ну все, август наступил, снова в школу. Хотя еще целый месяц оставался, но было какое-то внутри вот такое немножко... Может быть, отчасти, я не знаю, грустное ощущение, а может быть и какое-то даже и тревожное, потому что я понимал, что вот сейчас вот еще я снова лягу вечером спать, закрою глаза, проснусь, и уже нужно будет идти в школу. Не знаю, такое двоякое ощущение всегда было, и это наложилось на всю жизнь, честно говоря, поэтому каждый раз с наступлением августа внутри меня что-то такое переворачивается. Но... Что тут говорить? У нас еще с вами 2 дня июля. Так что веселимся и радуемся. Почему бы и нет? Тем более, есть поводы для радости. Я не знаю, как у вас там дела обстоят дома с водопроводом и как вообще в целом у вас все ощущается. Но приятная новость сегодняшнего дня для меня в том заключается, что не так уж и сильно вода пахнет. Или, может быть, просто обоняние адаптировалось, или, может быть, она действительно стала чуточку меньше пахнуть. У меня, по крайней мере, такое ощущение. Вот в восточном микрорайоне, в частности, в Видном, пахнет она у меня лично дома не так сильно. Чего не скажешь, конечно, о тех ароматах, когда выходишь на улицу, но тем не менее. Что еще из таких, ну, не знаю, приятных новостей, что касается воды, которая, казалось бы, да, со всех сторон трубят, что ее нету, не знаю, продается в разных объемах. Я вчера мог приобрести воду как в полулитровой бутылке, литровой, полуторалитровой. Да, конечно, с 5-литровыми есть, может быть, где-то, ну, своего рода, да, нету ее на полках, но, тем не менее, можно приобрести. В особенности, мне кажется, с утра, если успеть попасть в магазин, где-то найти можно. Еще, вы прекрасно знаете, что у нас начало уровень воды в реке Тура преодолел критическую отметку, и зоны подтопления, значит, где-то у нас все больше риск становится подтоплений. И вчера глава города Максим Афанасьев вместе с губернатором Александром Мором, они объезжали самые критические участки, и лично, насколько я знаю, Максим Викторович обратился к жителям города с просьбой о помощи, набирает волонтеров. Если что, я думаю, мы тоже это обязательно осветим, это информационное событие. И, ну, присоединяйтесь. Я, честно говоря, тоже думаю, чтобы, значит, если нужна какая-то физическая помощь, то в предстоящие парочку дней попробовать присоединиться к людям и помочь им там. По крайней мере, хочется это сделать. Уверен, что вместе мы сможем добиться того, чтобы остановить влияние природы на наш город, как бы это странно не было. Но вот, в общем-то, как-то примерно с такими мыслями я этот день начал, и предлагаю вам ни в коем случае не поддаваться панике и не переживать. Вместе, я думаю, мы сможем преодолеть все неприятности, которые на нас, может быть, отчасти идут. 7.07 уже в Тюмени, немножко заговорился я. Я хочу еще раз всех поприветствовать, всем пожелать спокойствия, всем пожелать отличного дня, хорошего настроения. Мы здесь на Красной Армии со своей стороны сделаем все, чтобы вас поддержать, поддержим музыкально, создадим соответствующее настроение. Помимо этого, еще и пара приятных моментов, которые традиционно для шоу «Летние каникулы». Гороскопы, новости ожидают нас в середине этого часа. Не пропустите. Так что устраивайся поудобнее. Идем вперед. Всем еще раз отличного дня. Погнали. Так, почему-то не получается у меня кнопку переключить. Что такое? Что это такое? Кнопка play не нажимается. Ну, давайте послушаем приятную музыку. Может быть, потом она тогда переключится. Ну что ж такое? Я попал в такую ситуацию, в которой еще никогда не был, вы представляете? Кнопка play не нажимается. А, ну я понял, кажется, почему. Возможно, вот поэтому.

0: И каникулы, да, вот я совсем, знаете, что упустил, какой момент. Вадим нам написал же тоже в ночь с утра, это, я говорю, уже стало хорошей традицией озвучивать от него сообщение в первом выходе в часе. И я только вот буквально секунд 30 назад, может быть, минуту об этом задумался, что наверняка он написал, а я даже Макс не проверил. Ну что, доброе утро, пишет нам Вадим. Снова рабочий жаркий день, но есть нюанс. Неделя рабочая подходит к концу, сегодня маленькая пятница и окончание июля, поэтому желаю скорейшей починки кофемашины, но это я рассказывал, что у нас в офисе кофемашина сломалась, и чтобы ты смог с нами кофейный привет с утра сделать. А так, потянулись, умылись, поели и вперед на работу. Где-то поработаем, где-то чаи погоняем. Вот тут, Вадим, конечно, спорный момент. У кого как. Кто-то поработает, тот чаи погоняет, а кто-то поработает сегодня. И домой отдыхать. И еще передали сегодня дожди, но если как вчера, то это не дождь. А что, кстати, скажите мне, уважаемые, любимые, красивые слушатели, а вы все такие, что, вчера дождь был? Все-таки где-то покапало, что ли? И пишет, что касается запахов, вышел на улицу, Гранд-квартал. Как показалось, запаха никакого нет. Или, может, я уже привык. Даже показался маленький прохладный ветерок на улице. Но посмотрим, конечно, как на деле будет сегодня. Ну да, будем посмотреть, как будет развиваться ситуация, да, как говорится. А что касается кофемашины, то я в целом нормально на цикорий подсел. Чувствую, что прибавил в годах, правда, с тем, как начал его пить. Если понимаете, да, эту шутку. Но вообще, в целом, и цикорий тоже неплохо. Зато меня не трясет, как от кофе. Вот что могу сказать. Ладно, 7.19, точное тюменское. Впереди продолжение часа. Мы с вами окунемся в страничку гороскопа, в страничку под названием «Новости». Перед этим послушаем хит Дракула от Tame Impala.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт-авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт-авто». Звоните 60-49-49.
9: Главный тюменский.
10: Главный хит на этой неделе.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии. В студии Виталий Панов. Он все расскажет. Доброе утро.
1: Доброе утро. В администрации Тюмени сообщили о временных ограничениях для транспорта на период паводка. Ограничения коснутся следующих участков. Улица Береговая от улицы Щербакова до Лесопильной, подъезд к СНТ «Родничок» от дома номер 9 по улице Метелевской, улица Томская от дома номер 52 до дома номер 92. Ранее из-за летнего паводка закрыли движение по автодорогам Успенка-Чеплык, Тюмень-Салаирка, граница Свердловской области, Кулакова-Каменка и Хохлова-Криволукская. В Тюменской области запустили специальную программу поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате ЧС. Программа восстановления фонда финансирования предпринимательства Тюменской области действует в период режимов повышенной готовности и ЧС. Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводка, могут получить заем на сумму до 5 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 5 лет. Подать заявку можно в личном кабинете на сайте фонда fmf72.ru. Пруд Южный благоустроили в Тюмени. На береговых откосах скосили траву, а у шаровидных ив, которые растут вдоль пруда, убрали жировые побеги и прикорневую поросль, сообщает Тюменский департамент городского хозяйства. Водная гладь полностью очищена от нежелательной растительности техникой «Амфибия». Два острова из камыша специально сохранили для обитателей водоема, рыб и уток. Теперь с помощью амфибии благоустраивают пруд школьный. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На 30 июля давайте посмотрим. Сегодня овнам нужно заниматься насущными делами. За новое неизведанное лучше не браться. Полезно завершать долгоиграющие задачи. Сейчас вы поймете, как сделать это быстро и легко. Тельцы. Сегодня тельцы могут добиться успеха абсолютно во всем. Это тот самый день, когда вы можете раскрыть все свои возможности, продемонстрировать другим, на что вы способны на самом деле. Близнецы. У вас сегодня миллион домашних дел. Конечно, вы совсем справитесь, но сил потратите великое множество. Заботиться о доме и семье будет приятно, так что вы будете уставшим, но довольным. Раки. Сегодня у раков не так много сил, как хотелось бы, так что расходовать их нужно правильно, чтобы на все хватило. Расставьте приоритеты, беритесь только за самое важное. Львы, сегодня львам стоит обращать внимание на детали, они будут портить всю картину. Решайте мелкие ошибки с помощью близких людей, тогда конечный результат вас порадует. Девы, сегодня у дев получится отключиться от реальности и с головой идти в важные дела. Это тот день, когда ничего не будет отвлекать, поэтому и работать вы будете куда быстрее. Весы, сегодня весы могут столкнуться с давлением начальства или каких-то государственных органов. Важно не вступать в конфронтацию, держать эмоции под контролем и придерживаться своих обязанностей. Скорпионы. Сегодня скорпионам все будет в кайф. Плавная и тягучая энергетика дня создаст эмоциональный комфорт и атмосферу, в которой захочется и работать, и творить, и чудачить. Стрельцы. Сегодня стрельцы те из немногих, кто сможет сохранить трезвый ум и рассудительность среди всеобщего хаоса. Приготовьтесь к тому, что придется помогать окружающим. Козероги. Сегодня козероги будут находиться в состоянии непонимания и рассеянности. Любая информация будет доходить, что называется, криво или не с первой попытки. Водолеи. Сегодня водолеям предстоит понервничать и выложиться по полной в эмоциональном плане. Есть вероятность, что придется исправлять косяки окружающих. Рыбы. Сегодня рыбы будут своей стихией тихой, неспешной и релаксовой. День пройдет достаточно гладко, а где-то даже может быть и удачно.

0: Сейчас на Армитре, который называется Self-Aware. 7.36 в Вене. Продолжаем двигаться далее. Впереди нас с вами ожидает хит от Вани Дмитриенко «Недоступно», после чего поговорим о кое-каких тюменских новостях.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 24, на улице ясно, днем сегодня плюс 32, и будет малооблачная погода, вечером пасмурно и плюс 29.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
7: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
6: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: У Геоспорт день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
10: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
11: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
12: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
13: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
14: Отремонтируйте стекло в моей машине.
15: Какой у вас автомобиль?
14: Красный.
15: Конечно, заменим.
16: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
18: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

продолжая далее утреннее шоу «Летние каникулы», хотел бы вот о чем сказать. Тут такая немножко полезная информация для тех, кто будет передвигаться сегодня на автомобиле, в частности, в Южном микрорайоне, получается. В связи с планами работами на сетях электроснабжения сегодня возможно отключение светофорных объектов. Значит, с 9 до 17 часов, если что, на пересечении Рабочей и Колхозной возможно отключение, на Чаплина и Рабочей, и Молодежный, и Депутатский. Также с 9 до 18 часов, ну, тут на обороне, на пересечении улиц Пролетарской и Льва Толстого. Имейте в виду. В остальном, вроде бы, отключений в городе не ожидается, но если какая-то информация появится, то я, конечно же, с вами ею поделюсь. В чем я с вами еще поделюсь, так это, конечно же, музыкой. Чем, точнее, а не в чем. Чем? Давайте послушаем дальше хит, который мне сильно импонирует, от Холидей Боя. «Локэ Лабида» называется он. Немножечко качнемся.

0: Железо и DJ Snake с треком, который называется Lean On 748 Тюмени. Завершая этот час, мы с вами послушаем Алефор Бен, Рене Миллер, Барри Толкс, до этого Шаде, Баинди, Чуемот, ну еще ранее очень крутой летний хит от Карли Тисок, Такер, Манхэттен.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу

0: Горница аккумуляторная 4/2. Остановка аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет».
5: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 8 часов утра. Продолжается далее. Это утро. Продолжается и шоу «Летние каникулы». Второй час открываем прямо сейчас. Начнем его вместе с Мари Краймбрери. Песенкой «Ты помнишь».

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

для шоу «Летние каникулы». Всем еще раз большущий привет. Здравствуйте, меня Антон Колев зовут. 30 июля сегодня, очередная рабочая неделя подходит к своему завершению, так же, как и очередной летний месяц. Стоит ли переживать по этому поводу? Я думаю, нет, все идет своим чередом. Время ни на миг не остановишь, как известно, но и главное это грамотно и используй для себя и окружающих этим временем воспользоваться. Я, по крайней мере, стараюсь сделать здесь каждый день по будням все именно так, чтобы вы смогли, собственно говоря, это время с пользой провести. У меня здесь есть для вас музыка, у меня здесь есть для вас практически в каждом из часов кое-какие приятные бонусы. Если говорить об этом часе, то мы далее будем отправлять тюменцев на выставку кошек под названием «Мурфест». Вообще достаточно интересное название. Я поинтересовался, что это за выставка такая. Она проходит в Тюменске, по-моему, вплоть до конца августа. Секунду, у меня полукофейная пауза сейчас. Угу. Почему полукофейная? Потому что цикорий. Вот, напомню, такая вот у нас история. Сломалась кофемашина, ждем, когда ее из ремонта вернут. Так вот, значит, в ТЦ Тюменске проходит эта выставка кошек. И там достаточно она уникальна тем, что там не просто прийти посмотреть, как кошки в клетке сидят. Я так понимаю, там они в свободном доступе. Можно погладить, можно поиграть, покормить и так далее. Вот ближе к середине часа мы будем разыгрывать туда билеты. Все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в нашей игре, это внимательно слушать, дождаться, когда я задам вопрос, ответить на мой котовопрос и стать обладателем этих самых билетов. Вот и все. До этого гороскоп, новости, но и в ближайшем будущем мы сейчас послушаем Стромае, Тузли Мэм, после чего обсудим, какие там инфоповоды у нас есть насущные в сети интернет. Об этом уже вот, ну, буквально через 3,5 минуты. Всем еще раз большой привет и потрясающе легкого дня.

каникулы. Ну и говорил, что поделюсь с вами парочкой инфоповодов, которые нашел в сети. Из того, что вообще что-то последние несколько дней, оно такое, знаете, на этой неделе. Не слишком прям интересно все, но вот по крупицам собрал и чем могу с вами поделиться. На фоне прошедшего чемпионата мира по футболу приятные новости из Франции. Зинедин Зидан вернется к обязанностям тренера сборной Франции по футболу. Или он впервые возглавляет, я не помню. Да, он возвращается к работе впервые с 21 года. Получается, он руководил, да, сборной Франции. Главным тренером будет, да. Будет руководить трехцветными на Евро-28 и ЧМ-30. Если что, ждем обновленную версию сборной Франции. Зидан, мне кажется, их чуточку лучше вести будет. Что еще? Выпускникам станет проще устроиться на работу с 1 марта 2027 года. Стажировку официально закрепят как отдельный вид трудовой деятельности. Срочный договор смогут оформить те, кто получает или уже получил профессиональное образование. Не позднее года после учебы. Длительность до полугода. Работодатели обяжут организовать наставничество. Главная гарантия, если после стажировки заключить трудовой договор, испытательного срока не будет. И это хорошие новости, в особенности для тех, для молодого поколения, для подрастающего, которые переживают, что и не смогут устроиться на работу после института. Так, еще одна из новостей, то, что сегодня в прокате стартует фильм «Одиссея», и люди, которые его уже посмотрели, я имею в виду там, на Западе, они разделились на два лагеря. Кто-то настолько сильно восхищается этим фильмом, а кто-то и вовсе наоборот. Кто-то говорит, что это вообще такое? Как такое возможно? В особенности, насколько я знаю, греки возмутились, потому что они говорят, ну что, нельзя было греков позвать на роль тех людей, кто мог бы исполнить там главные роли. Якобы много исторических неточностей, искажений и так далее. Но, не знаю, у вас у каждого будет возможность, собственно говоря, твой сделать вывод. Единственное, что можно добавить, да, немножко сухой статистики. 97% таково количество свежести, так называемой, от обычных зрителей на портале Rotten Tomatoes. Фильм называется «Самым эпичным в карьере режиссера», который обязан посмотреть каждый. Не знаю. Будет возможность оценить, оценим. Вот, в общем-то, плюс-минус пока такие новости. Так что есть чем поделиться с коллегами либо с теми людьми, которых вы сегодня встретите и захотите с ними чем-либо поделиться. Пожалуйста, действуйте. Мы же идем далее. Слушаем новый хит от Филатов, Кэраса и СТ. СТ. «Там, где рассвет» называется.

0: Слушайте Германию на электронной карте, нет, на музыкальной карте электропоп-сцены. Ребята, которые называют себя Two Colors. Mad World, хит, который мы с вами только что прослушали. Да, про все то самое, что называется, безумство мира. 8.18 Тюмени, мы не останавливаемся, продолжаются летние каникулы далее. Впереди нас с вами ожидает возможность выиграть билеты на выставку кошек под названием Мурфест. Я про нее рассказывал в начале часа. Повторяться не буду, но есть возможность сходить, посмотреть на этих милейших созданий. Не просто посмотреть, а и поиграться с ними. Может быть, чуть-чуть потискать в хорошем смысле этого слова, пофотографироваться и так далее. Так что не пропустите, чуть позднее. Перед этим нас с вами ожидает гороскоп и новости. Новости в классическом варианте от Виталия Панова тоже не пропустите. А еще ближе к нам хит, который... сильно пришелся мне по вкусу, на удивление. Это Оля Серябкина и Дима Урих. 8-901. Слушаем уже через 3 минуты. Никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150.
8: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
9: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, gorpar.ru.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Гиядзе, вещанная сказка.
1: 51 87 30.

0: Выпуск новостей на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени развязку на Червишевском тракте полностью запустят до 1 сентября. Сейчас открыто движение по 4 съездам из 7, рассказали в Главном управлении строительства региона. Дорога также включает в себя путепровод и разворотную петлю. Напомню, в прошлом году открыли движение по 2 развязкам на Московском и Червишевском трактах. Однако полностью эти дороги введут в этом году. В Тюменской области открыта горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате паводка. Получить консультацию можно по телефону 8 932 479 34 33 или лично в Тюменском центре «Мой бизнес» инвестиционного агентства. Сведения о зонах подтопления, эвакуации, пунктах временного размещения можно получить, позвонив по номеру 122. Актуальная информация о паводковой ситуации оперативно размещается на геопортале Тюменской области и на портале органов власти региона в разделе «Паводок». В Тюмени перекроют улицу Станционную в районе дома номер 26А. Ограничения будут действовать с 1 по 20 августа. На этом участке будут строить теплосети. В течение 3 недель маршруты номер 2, 2К, 8, 25, 42, 46, 57 и 64 будут следовать в объезд со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает Тюмень-Гортранс. Временная схема пройдет по бульвару Бориса Щербины, улице Энергостроителей, Таллинской и далее. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что же, время для гороскопа. Сегодня на 30 июля. Овнам сегодня нужно заниматься насущными делами. За новое неизведанное лучше не браться. Что касается тельцов, то тельцы сегодня могут добиться абсолютно успеха во всем. Абсолютного успеха во всем. Это тот самый день, когда вы можете раскрыть все свои возможности, продемонстрировать другим, на что вы способны. Близнецы, сегодня у вас миллион домашних дел. Конечно, вы совсем справитесь, но сил потратите великое множество. Раки, у вас сегодня не так много сил, как хотелось бы, так что расходовать их нужно правильно, чтобы на все хватило. Расставьте приоритеты, беритесь только за самое важное. Львы, львам сегодня стоит обращать внимание на детали, они будут портить всю вашу картину. Решайте мелкие ошибки с помощью близких людей, тогда конечный результат вас порадует. Девы, сегодня у дев получится отключиться от реальности и с головой уйти в важные дела. Это тот день, когда ничего не будет отвлекать, поэтому и работать вы будете куда быстрее. Весы, сегодня весы могут столкнуться с давлением начальства или каких-то государственных органов. Важно не вступать в конфронтацию, держать эмоции под контролем и придерживаться своих обязанностей. Скорпионы, сегодня скорпионам все будет в кайф. Плавная и текучая энергетика дня создаст эмоциональный комфорт и атмосферу, в которой захочется и работать, и творить. Стрельцы. Сегодня стрельцы, те из немногих, кто сможет сохранить трезвый ум и рассудительность среди всеобщего хаоса. Приготовьтесь к тому, что придется помогать окружающим. Козероги. Сегодня вы будете находиться в состоянии непонимания и рассеянности. Любая информация будет доходить, что называется, криво или не с первой попытки. Водолеи. Водолеям сегодня предстоит понервничать и выложиться по полной в эмоциональном плане. Есть вероятность, что придется исправлять косяки окружающих. И, наконец, рыбы. Рыбы сегодня будут в своей стихии тихой, неспешной и релаксовой. День пройдет достаточно гладко, а где-то даже удачно. Ну что же, это был гороскоп на сегодня. Впереди, напомню, у нас розыгрыш билетов на посещение выставки кошек Мурфест. Оставайтесь поблизости.

0: года. 8.36 Тюменская точно. Продолжаем далее шоу «Летние каникулы». И прямо сейчас будем разыгрывать два билета на посещение выставки «Кошек Мурфест», которая проходит в Тюмени. И все, что нужно сделать, так это ответить верно на мой вопрос, связанный, естественно, с кошачьими. И, в общем-то, все. Тогда вы становитесь победителем. Победитель у нас, к слову, будет один, тот, кто первым верно ответит и свой вариант ответа пришлет нам в Макс или в Телеграм по номеру 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Итак, я уже практически готов задавать вам вопрос. Он сегодня звучит таким образом. Кто, или как правильно сказать, какая порода является самой высокой породой кошек в мире, по холке, если считать? Цифра 1 – бенгальская, цифра 2 – саванна, цифра 3 – норвежская лесная. Пишите 9-2-2-3-0-100-4-6.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 25, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 32. Малооблачно, вечером плюс 29, и нас ожидает небольшой дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама. С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в «Согласие» и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
10: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

В Тюмени продолжаются летние каникулы, и сейчас будем подводить итоги розыгрыша сертификатов на посещение выставки кошек Мурфест. Не знаю, получилось ли. Алло, алло, пока еще вызов, да, судя по всему, идет. Связаться с нашим победителем или нет? Но там что-то со связью вообще какая-то непонятка. Ну-ка. Алло. Привет, привет. Но, судя по всему, связь нас сегодня, как и что-то уже который день на этой неделе подводит. Слышали ты меня или нет? Нет, судя по всему, нет. Ну что ж, человек с никнеймом Новосибирск у нас стал победителем, первым ответил верно на мой котовопрос. Я напомню, у нас вопрос заключался в том, мы говорили сегодня о самой высокой в холке породе кошек, и у нас было три варианта ответа: бенгальская, саванна и норвежская лесная. Правильный ответ — саванна. Да, это самая крупная порода из кошек, собственно говоря, так что Новосибирску мы шлем эти аплодисменты, записанные когда-то другими людьми. И, тем не менее, поздравляем его, отправляем на выставку кошек. Но вообще, если говорить о саванне, то это, да, такой гибрид сервала и домашней кошки, и по праву считается, ну, самой высокой кошкой в мире. Завтра еще один котовопрос прозвучит, плюс-минус в это же время. Не пропустите возможность выиграть парочку билетов на посещение Мурфеста. Шоу!

0: сегодня тоже у нас тут с неба полетят капли дождя. 8.49 Тюмени. До завершения часа также только хиты, ничего больше. Баста и моя Мишель, новый хит «Если я буду танцевать». Там же поблизости Бруно Марс и Диджей Смэш. Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный.

0: Тракт 112.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.

9 часов утра в Тюмени. Не останавливаемся ни на секундочку, продолжаем далее наслаждаться музыкой не только. Добро пожаловать в третий час шоу «Летние каникулы». Мы его открываем вместе с Inno 354 Ultra Tall to You. Вот название хита, который будет звучать далее.

Еще раз меня Антон Колев зовут. Здравствуйте. Так, парочкой мыслей давайте поделимся с вами в самом начале часа. О чем хотелось бы сказать, так это о том, что сегодня даже ночью ничего себе, и простынке пришлось укрыться. Несмотря на то, что окна были закрыты, потому что круглосуточно работает кондиционер дома. До этого просто даже с работающим кондиционером вот я не укрывался. А тут сегодня прям даже такой, что-то я, ой, немножечко холодновато. И простынкой укрылся. А еще одно наблюдение с утра. Во-первых, я не знаю, как у вас, но давайте так, микрорайон Видный, Восточный округ. Не так сильно пахла вода с утра, по крайней мере. Может быть, что-то изменилось, но мне показалось, что такого сильного запаха от воды не было, как он стоял до этого. Ну и еще одно наблюдение. Выходя из подъезда, не бьет тропический вот этот вот воздух влажный в лицо. По крайней мере, сегодня в половину седьмого утра было именно так. Даже чуть-чуть такой слегка с какой-то прохладой ветерок ощущался. Но кажется, что постепенно температура воздуха в Тюмени поднимается. Сейчас уже плюс 26 и ясно на улице. Днем сегодня до плюс 32 нам прогнозируют синоптики. А вот вечером, возможно, пойдет, по крайней мере, как это названо в Яндекс.Погоде, небольшой дождь. Так что, не знаю, готовиться к чему-то или нет, потому что мы знаем, что любой небольшой дождь может превратиться в дождь достаточно крупный, с градами, ветрами и так далее. Если говорить о дорожной ситуации, то я смотрю, что, ну, вот где-то там в районе Профсоюзной Республики есть какие-то, да, пробки как в сторону Стреловского моста, так и наоборот, когда вы проезжаете Мариса Треза на спуске со Стрелы в сторону Республики, есть традиционные затруднения. 50 лет Октября немножечко в районе Профсоюзной тоже простаивает. Ну и Желтенький центр. В остальном дороги свободны. Я, кстати, удивился. Вчера вечером в районе 5-6 вечера практически отсутствовали пробки. С чем-то связано, интересно. Надо понаблюдать, как будет далее развиваться ситуация. Но что касается развития ситуации здесь, на Красной Армии, то, в принципе, вполне себе прогнозируемый прогноз. В этом часе также продолжаем слушать музыку. У нас, кстати говоря, со вчерашнего дня несколько новых хитов появилось, которыми я, собственно говоря, и поделюсь с вами. Один из них будет уже, кстати, в самом ближайшем будущем. Это будет «Тима белорусских мысли». Но и помимо хитов, подарки нас тоже ожидают. Это будут билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема» разыграем мы. Пригласительный ближе к середине часа. Гороскопы, новости, все это тоже здесь обязательно будет. Так что никуда не расходимся. Остаемся вместе с Красной Армией. Летние каникулы продолжаются.

0: певицы Ланы Дель Рей. Young and Beautiful называется он. 9.18 Тюмени. Летние каникулы мы продолжаем далее. Впереди розыгрыш билетов в кино. Не стоит пропустить момент, если хотите одним из первых посмотреть какой-нибудь классный фильм на большом экране. До этого нас ожидает гороскоп и также новости. Но еще послушаем очень крутой хит от музыкального проекта The Bows, Magnetic, уже через 3 минуты. Дождись.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ООО «СЗС» по недвижимости. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: 9.24 в Тюмени на Красной Армии новости. Студия Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Подача питьевой воды с Вележанского водозабора, получающего воду из подземных скважин, увеличена до 60%, тогда как на Метелевском водозаборе, в который вода поступает из Туры, произошло снижение. Росводоканал Тюмень ввел такую меру с 16 июля, пишет Тюменская линия. По словам начальника цеха сооружений по водоподготовке Константина Сливченкова, та часть города, которая снабжается водой от Вележанского водозабора, ухудшений воды не заметила. Для улучшения качества воды проводится гиперхлорирование. Доза хлора в резервуарах чистой воды увеличена в 2,5 раза. Доза порошкообразного угля, который помогает очистить воду от привкусов и запахов, увеличена в 10-15 раз. В Тюмени обновляют сквер нефтяников. Открытие запланировано на сентябрь. Об этом сообщил Максим Афанасьев. В сквере появится современное освещение, новая брусчатка, прогулочные дорожки и детский игровой комплекс. Также здесь высадят тую, кизильник, гортензию, яблоню и рябину. Реконструкция пройдет в 3 этапа и полностью завершится в 2028 году. На втором этапе планируют создать памятную зону, посвященную известным тюменским нефтяникам. С 1 августа в Тюмени изменится схема движения маршрута регулярных перевозок номер 29, городская поликлиника номер 8, микрорайон Суходольский. Ему будет присвоено наименование улица Ватутина, садоводческое общество Лесная Поляна. Из схемы движения исключается улица Юганский проезд и остановочный пункт городская поликлиника номер 8. В схеме появится подъезд к садоводческому обществу Лесная Поляна. В маршрут включат остановки микрорайон Видный, улица Николая Никитина и улица Трофимова. В прямом и обратном направлениях. На этом все. Далее летние каникулы.

Итак, гороскоп на сегодня, на 30 июля. Давайте посмотрим, что у нас там. Начнем с овнов. Овны, сегодня вам нужно заниматься насущными делами. За новое неизведанное лучше не браться. Еще полезно завершать долгоиграющие задачи. Тельцы, вы сегодня можете добиться успеха абсолютно во всем. Это тот самый день, когда вы можете раскрыть все свои возможности. Близнецы, у вас сегодня миллион домашних дел. Конечно, вы со всем справитесь, но сил потратите великое множество. Раки, у вас сегодня не так много сил, как хотелось бы. Так что расходовать их нужно правильно, чтобы на все хватило. Львы, вам сегодня стоит обращаться внимание на детали. Они будут портить всю картину. Решайте мелкие ошибки с помощью близких людей. Тогда конечный результат вас порадует. Девы, у вас получится отключиться от реальности и с головой уйти в важные дела. День, когда ничего не будет вас отвлекать. Поэтому работать вы будете более продуктивнее. Весы сегодня могут столкнуться с давлением начальства или каких-то государственных органов. Важно не вступать в конфронтацию. Скорпионы. Сегодня скорпионам все будет в кайф. Плавная и тягучая энергетика дня создаст эмоциональный комфорт и атмосферу, которой захочется и работать. Творить. Стрельцы, вы сегодня те из немногих, кто сможет сохранить трезвый ум и рассудительность среди всеобщего хаоса. Приготовьтесь к тому, что придется помогать окружающим. Козероги, сегодня вы будете находиться в состоянии непонимания и рассеянности. Любая информация будет доходить, что называется, криво или не с первой попытки. Водолеи, вам сегодня предстоит понервничать и выложиться по полной в эмоциональном плане. Есть вероятность, что придется исправлять косяки окружающих. Рыбы, сегодня вы будете в своей стихии. Тихо, неспешный и релаксовый день пройдет достаточно гладко, а где-то даже вполне себе удачно.

0: сейчас Runway 9.35 Тюмени. Продолжаем далее летние каникулы. Всем любителям кино прямо сейчас приготовиться. В частности, доставайте ваши смартфоны и открывайте мессенджеры Макс или Телеграм, где вам удобнее связаться с Красной Армией. 922-300-1046 вот номер телефона, по которому стоит присылать нам мессенджеры ваш вариант ответа на мой киновопрос, потому что мы сейчас приступаем к розыгрышу билетов в кино. Ну и сегодня в России стартует в прокате фильм Кристофера Нолана «Одиссея», который называется, который наделал немало шума в интернете. Он был одним из самых ожидаемых фильмов последнего десятилетия, в том числе большой рейтинг свежести у него на этих там, на помидорах, как они, рейтинг томатов, как, я забыл, как портал этот называется, все посыпался. Ну, да ладно, в общем-то, достаточно большой у него рейтинг по свежести был, и вопрос у меня связан, наверное, с одним из главных действующих лиц в этом фильме, самого царя Итаки Одиссея. Кто же исполнил роль главную Одиссея? Три варианта ответа. Цифра 1 – Том Холланд. Цифра 2 – Мэтт Дэймон. Цифра 3 – Роберт Паттинсон. Как вы понимаете, каст там вполне себе серьезный. Одни знаменитости собрались еще раз. Том Холланд, Мэтт Дэймон и Роберт Паттинсон сыграл Одиссея в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Узнаем ответ уже скоро, после того, как послушаем «Коста Ла Коста» «Черри Лэйди».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, 28 градусов выше нуля в Тюмени сейчас ясно. Днем плюс 33, малооблачно. Вечером плюс 29 и небольшой дождь нас ожидает.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец Игорь Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
13: Скажи 3300.
14: Не, я знаю этот прикол.
13: Ну скажи.
14: 3300.
13: Почисти рот у гигиениста.
15: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Наше шоу, и нам настало время для того, чтобы узнать, кто же сыграл главную роль в фильме «Одиссея», самого царя Итаки, Одиссея. И на этот вопрос первым верно ответил Валерий. Давайте мы его приветствуем. Валера, привет.
1: Привет.
0: Привет, привет. Слушай, ну а ты вообще вот что-нибудь об этом фильме знаешь, или ты так просто наугад вот вкинул вариант ответа и все?
1: Вы не поверите, я вот сейчас ехал и включил на Рутубе, он появился.
0: Серьезно?
1: Да.
0: То есть сегодня в России только официально стартует прокат на Рутюбе?
1: Вернее, на Кинопоиске, по-моему.
0: На Кинопоиске.
1: Ну, где-то я, да, в машине вот включил на магнитофон.
0: И ты, ну, параллельно едешь и смотришь, и тут еще и вопрос звучит про это.
1: Да, интернет попал, я из загорода еду.
0: Ничего себе. Вот это совпадение, слушай, ну, я не знаю, это достаточно удивительная история, но видишь, как все сошлось, как все совпало. Что ж, за вот это вот совпадение, видимо, и приносит сегодня тебе победу в нашем розыгрыше билетов в кино. Так давай тогда озвучим. Я так понимаю, ты уже частично там посмотрел все или нет?
1: Нет, я только посмотрел актеров, как бы.
0: А, посмотрел?
1: И включил фильм этот, да.
0: Посмотрел актеров. Ну что ж, кто же главную роль исполнил, получается? Ну да, главную роль самого Одиссея. Том Холланд, Мэтт Дэймон или Роберт Паттинсон?
1: Мэтт Дэймон.
0: Мэтт Дэймон, да, совершенно верно. Поздравляю, Валер, тебя с победой. Желаю тебе приятного просмотра, когда ты пойдешь в кинотеатр Атмосинема. Ну и тут по пути, я не знаю, удастся тебе что-либо посмотреть или нет, но тоже, чтобы прям с удовольствием посмотрел. Главное, сильно не отвлекаться. Ну, вообще лучше не отвлекаться, когда едешь за рулем. Мы всегда пропагандируем тут безопасное вождение.
1: Спасибо большое, я выключил уже, приеду за билетами к вам.
0: Все, супер, спасибо. Будем ждать. Ладно, Валер, счастливо, хорошего дня. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Пока-пока. Ну, а мы будем вот так вот потихонечку продолжать далее летние каникулы. Впереди много музыки, которую до финала часа будем слушать. На подходе Дэвид Гетта и Сэм Мартин с треком Dangerous. Ну, а сейчас Мод in the Club.

0: Наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
1: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
1: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-0-1701.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: отвечаем вместе с Лириком и его призывами не сходить с ума. Я к этим призывам присоединяюсь, тем более, что, знаете, поводов для того, чтобы сойти с ума, у нас как будто бы с вами достаточно, но нет, ни в коем случае не стоит этого делать. Я думаю, с моими словами согласна и Даша Русакова. Даш, привет.
1: Безусловно, Антон, лето какое-то просто удивительное, но есть хорошие новости. Водоканал организовал подвоз питьевой воды. Где можно набрать абсолютно бесплатно, в каких районах, расскажу далее.
0: Так что оставайтесь далее с Красной Армией, мы продолжаем. Я единственное на этом до завтра с вами все, прощаюсь. Ну а дальше желаю классного эфира и до завтра, пока.
1: Пока. В Тюмени 10 утра. Далее нас ждет эффектная тема эйфории от Джонни, а прямо сейчас немного нежнятина, это The Second Voice, Let Me Be. Делай громче.

Красная Армия, Робин Шульц и Франческа Йейтс, тема Шуга. Тем не менее, 10 часов и 10 минут, как и обещала, рассказываю, где можно налить питьевой воды от водоканала бесплатно. Подвоз организован в Калининском и Восточном округах до 10 вечера. В Калининском подходи на парковку у ЖД на улице Чернышевского, 2А. На парковке или к парковке у магазина «Монетка» на улице Мира, 2Б. В Восточном округе пункт организован на парковке у ТЦ «Широтный» и на парковке на улице Матростроителей, 9. Еще вода доставляется в Боровской, в Боровской.

Школьная 6, деревня Патрушево, на парковке на улице Александра Пушкина, 8А. Сообщается, что вода с Велижанского тракта к нам приехала. В общем, если видишь цистерну с водой, то подходи, интересуйся, что это за движ такой приятный. Ну, а за подвоз классной музыки отвечаю я. Все самое лучшее впереди с красным.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. День пройдет без осадков, при плюс 33, вечером возможен кратковременный дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди светлая тема «Феникс» от Marshmallow и «Portugal the Man». Ловите кайфы в своих динамиках далее.
0: Реклама.
2: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: переключайся.
1: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
3: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гиадзе, вещанная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
12: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

«Можно я с тобой?», а я зову тебя с собой в программу «Плюс вайб», в которой с 12 до часу буду разыгрывать классные призы. Тебе может достаться парный пригласительный в кино или экскурсия на двоих в музей «Мир на ощупь». Все, что нужно, это быть на связи с 12 до часу и выполнить мое несложное задание.

0: Прогноз погоды.
1: В эти минуты в Тюмени плюс 27, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. День пройдет без осадков, при плюс 32, вечером возможен кратковременный дождь. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди прикольная вещица под названием «Зеленые глаза» от Люси Чеботиной.
7: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает. Зеленые глаза.
1: Полную версию этого и других хитов послушаем далее. Не переключайся.
0: Реклама.
8: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
9: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
10: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
11: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
11: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
12: Медицинский.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Шоу Гейерадзе «Вещанная сказка».
1: 51 87 37.
2: Категория 0+.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Уже отправляю в твои динамики самые крутые треки. А еще расскажу, где можно услышать самую главную песню города.

Идеальный трек для летнего отдыха, как мне кажется. Ну, а для торжественных моментов у нас есть кое-что особенное. Это гимн Тюмени, который мы создали вместе со слушателями. Это по-настоящему душевная песня, и ты можешь послушать ее на таких площадках, как Яндекс.Музыка, ВК-музыка или Spotify. Обязательно вслушайся в слова, потому что поэзия там невероятная. Что же касается песен, которые относятся к категории популярных, то далее у нас группа Cat Size. Красивая история Габриэла. Прямо сейчас Мия Бойко, экспонат на Красной Армии. Доброе утро!

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди ламповая тема от Мари Краймбрери. Ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: Ну а как интересно жить в Тюмени, напомнит Таня Завроская в свежей афише. У нас для тебя, как всегда, топ самых крутых событий города. Не переключайся.
3: Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗС Бетилатанс. Проектная декларация на 67.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 трёхкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша на Красной Армии.
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
2: Привет, с вами Таня Завродская и Афиша на два ближайших летних дня. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Саша снова встречает Лиса Рыжего и узнает, что его семью похитили владельцы передвижного зоопарка. Конечно, оставить друзей в беде мальчик не может, поэтому впереди его ждут опасное путешествие, спасательная операция и знакомство с настоящим другом 6+. Вечером можно переключиться на масштабный модный показ «440. Красиво и на правильном». В 19:30 возле администрации города на подиум выйдут 440 моделей в коллекциях современных дизайнеров. Традиционные мотивы встретятся с современной модой, а в финале нас ждет красивое поздравление Тюмени с юбилеем 0+. Еще один интересный вариант на вечер четверга. Сегодня, 23 июля, в ресторане «Максимилианс» выступает Сауле Юсупова, одна из самых ярких участниц женского стендапа. Начало выступления в 21:00, 18+. Завтра, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. С 10 утра откроется книжная ярмарка, а с 11 утра начнут работу интерактивные площадки. За три дня здесь пройдут более 100 мероприятий, встречи с авторами, мастер-классы, круглые столы, обмен книгами и все, что способно порадовать человека, который заходит в книжный только посмотреть, а выходит с тяжелым пакетом 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм». Показы мультфильмов, лекции, мастер-классы, встречи с аниматорами, детская дискотека и передвижная выставка «Фабрика чудес 0+. Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте. 90 минут без привычной картинки, только звуки, запахи, прикосновения и незрячий гид, который поможет по-новому почувствовать самые обычные вещи 6+. В 11 утра в музейном комплексе имени Словцова можно попасть на экскурсию по выставке «Черная Африка». Более 200 экспонатов, ритуальные маски, украшения и предметы быта расскажут о культуре народов Западной и Центральной Африки. Нужна предварительная запись 6+. Ну а вечером в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра покажет спектакль «Мой дедушка был вишней». Это теплая семейная история о памяти, близких людях и о том, что действительно важное продолжает жить в нас, даже когда все вокруг меняется. 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар Бэнд». Начало в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
0: Дальше.
2: Музыка.
0: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса в Тюмени плюс 29, ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. День пройдет без осадков, при плюс 32 вечером возможен кратковременный дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут Алок и Халид с большим хитом «Dive into me». Послушаем эту балдежную песню полностью через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
5: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь. И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
10: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444. Вайп, вайп, плюс вайп
0: на Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим парный приглас в кино и экскурсию в музей «Мир на ощупь». По будням с 12 до 13. Подключайтесь!
0: Плюс вайп
11: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Красная армия, группа Temper City с хитярой Self Away. От такого меланхоличного вайба перейдем к чему-нибудь пободрее. Да и вообще, гоу в наш ВК-канал. Зацени рилс, который я только что загрузила. И подписывайся, чтобы быть в курсе трендов и мемов, потому что в этом канале мы регулярно их освещаем и еще делимся различными движами из нашей внутри, скажем так, родийной истории, в которых ты, безусловно, можешь получить что-нибудь приятное, какие-нибудь призы. Подарки будут далее. У нас прямо на горизонте программа «Плюс вайб», но сначала лови восхитительный трек «Лето» от Джонни и Федука. До этого послушаем Елену Темникову с ее импульсами на Красной армии.

0: Ferrari.rf. 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а по

Тюмени 12 часов. Вот он, старт программы «Плюс Вайб». Впереди музыка и классные подарки для самых активных слушателей. Подключайся!

мир по-новому, потому что экскурсии проходят в абсолютной темноте. Ну и тогда у нас активируется слух, обоняние, осязание и так далее. И это дарит удивительные эмоции. За полтора часа, что проходит экскурсия, мозг вообще полностью

0: не забудьте добавить к ответу свой номер телефона. Так вот, так звучит вопрос. Наши уши слышат звуки даже во сне, но спящий мозг отключает реакцию на них, чтобы отдохнуть. Сторож работает только для важных сигналов. Так ли это? Да или нет? Присылай свой вариант 8-922-300-1046 и будь на связи.
1: Плюс вайб. На Красной Армии.

0: постараться вручить Евгении. Жень, привет.
1: Да, здравствуйте.
0: Ура, связь хорошая.
1: Отлично.
0: Да, в наше время радуешься простым-простым мелочам. Вот у нас сегодня факт был связан с тем, что во сне уши абсолютно все слышат, мозг абсолютно все обрабатывает и фильтрует, знаешь, на полезные и бесполезные сигналы. Это правда, мы с тобой уже определились, верно?
1: Да, совершенно верно.
0: Совершенно верно. Поздравляю, сертификаты твои. Да, Жень, у меня такой вопрос. Ты наверняка слышала о том, что некоторые слушают что-нибудь во сне, обучающее. Якобы мозг все слышит и усваивает, и можно спать и буквально учиться. Как ты думаешь, это возможно?
1: Конечно, да, это возможно, потому что даже в школе говорили, чтобы стихи учили на ночь.
0: Реально? А ты сама не пробовала?
1: Не пробовала, я же училась в школе.
0: Ну вот, и как? Работала?
1: Работала.
0: Ну, спасибо тебе за лайфхак тогда. Берем на вооружение.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, хорошего дня. Желаю классно сходить в мир на ощупь. Думаю, что это будет невероятное приключение.
1: Да, спасибо вам большое.
0: Впереди розыгрыш парного пригласительного в кинотеатр «Атмос Синема». Не переключайтесь. Женя, пока-пока.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: не пропусти. Афиша далее.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 30, ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Вечером плюс 28, ожидается кратковременный дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на два ближайших летних дня. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Саша снова встречает Лиса Рыжего и узнает, что его семью похитили владельцы передвижного зоопарка. Конечно, оставить друзей в беде мальчик не может, поэтому впереди его ждут опасное путешествие, спасательная операция и знакомство с настоящим другом 6+. Вечером можно переключиться на масштабный модный показ «440. Красиво и на правильном». В 19:30 возле администрации города на подиум выйдут 440 моделей в коллекциях современных дизайнеров. Традиционные мотивы встретятся с современной модой, а в финале нас ждет красивое поздравление Тюмени с юбилеем 0+. Еще один интересный вариант на вечер четверга. Сегодня, 23 июля, в ресторане «Максимилианс» выступает Сауле Юсупова, одна из самых ярких участниц женского стендапа. Начало выступления в 21:00, 18+. Завтра, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. С 10 утра откроется книжная ярмарка, а с 11 утра начнут работу интерактивные площадки. За 3 дня здесь пройдут более 100 мероприятий, встречи с авторами, мастер-классы, круглые столы, обмен книгами и все, что способно порадовать человека, который заходит в книжный только посмотреть, а выходит с тяжелым пакетом 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм». Показы мультфильмов, лекции, мастер-классы, встречи с аниматорами, детская дискотека и передвижная выставка «Фабрика чудес 0+». Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте. 90 минут без привычной картинки, только звуки, запахи, прикосновения и незрячий гид, который поможет по-новому почувствовать самые обычные вещи 6+. В 11 утра в музейном комплексе имени Славцова можно попасть на экскурсию по выставке «Черная Африка». Более 200 экспонатов, ритуальные маски, украшения и предметы быта расскажут о культуре народов Западной и Центральной Африки. Нужна предварительная запись 6+. Ну а вечером в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней». Это теплая семейная история о памяти, близких людях и о том, что действительно важное продолжает жить в нас, даже когда все вокруг меняется. 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар Бэнд». Начало в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12:38. Добавляй нас в Телеграме либо в Максе. Номер 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6. И будь готов, готова присылать ответ на вопрос, который я немного позднее озвучу. Это может тебе... это чревато, скажем так, парным пригласительным в кинотеатр «Атмос Синема», что, безусловно, приятно. Можно со своим любимым, дорогим человечком сходить и посмотреть что-нибудь зрелищное, чтобы вырваться из рутины. А с чем будет связан вопрос? Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина, тот, который был снят в 2004 году, выходит в американский прокат. Билеты можно будет купить с 18 сентября. Напомню, в этой картине играли Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, а также Август Диль. А вопрос будет связан

0: Телепорт, второй вариант – бегемот, третий вариант – обормот. Жду твои ответы 8-922-300-104-6.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.

0: хайп на Красной Армии.
1: Накану парный пригласительный в кинотеатр «Атмос Синема», и ближайшие минуты будут посвящены у нас Александру, потому что именно он самым первым ответил на сегодняшний вопрос. Саш, привет!
2: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Убавь, пожалуйста, приемник.
2: Вообще выключил.
1: Вот, теперь мы слышим друг друга гораздо лучше. Мы сегодня говорим о романе «Мастер и Маргарита» и, соответственно, о его экранизации. Скажи, ты смотрел что-нибудь по «Мастеру и Маргарите»?
2: Не смотрел, и два раза.
1: Два раза? А что именно?
2: «Мастер и Маргариту».
1: Ну, как сериал был, или вот этот фильм, про который я сегодня говорю?
2: Нет, я смотрел сериал и не прочитал.
1: О, ну да, да, я тоже сериал смотрела, причем вынуждена, потому что у меня мама его большая поклонница, а я как бы не очень. Ладно, я предлагаю тебе повторить ответ на следующий вопрос, который, собственно, и является для тебя удачным. Как звали кота в «Мастере и Маргарите»? Телепорт, бегемот или обормот?
2: Конечно же, бегемот.
1: Ну, безусловно. Естественно! Поздравляю тебя, Саш, желаю тебе классно сходить в кино на какой-нибудь еще замечательный блокбастер или что-нибудь такое магическое.
2: Спасибо огромное.
1: И мы будем двигаться далее. Что у нас на очереди? А у нас появление диджея Годжа с большущим хитом «Мичика», а до этого Дима Билан «Держи, делай громче».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

Я думаю, что на этой восхитительной ноте шоу «Плюс вайп» может на сегодня свою работу завершать. В следующий раз покутим с 12 до 13 часов, как и в любой будний день. Обязательно подключайся, подарим два пригласительных на экскурсию «Мир на ощупь», а также два пригласительных в кино. В самые же ближайшие минуты нас ожидает появление

0: эксперта. Реклама.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как посмотреть сокращенную версию «Игры престолов». Ну а музыка, причем самая лучшая, ждет тебя в полном объеме. Далее. Оставайся рядом.

Don't Lie. Впереди еще много чего нам нужно с тобой послушать. А вот что посмотреть, а точнее пересмотреть, предлагает HBO. HBO официально запускает формат коротких видео. Это аналог ТикТоков, но называться это будет HBO Max Shorts. Канал планирует такие великие сериалы, как «Клан Сопрано» и «Игру престолов».

нововведению. Я предлагаю тебе высказать свое мнение в нашем канале ВК. В нашем ВК-канале, он так и называется, «Радио Красная Армия». Обязательно подписывайся, там все самое трендовое выкладываем мы всей командой Красной Армии на регулярной основе. Дальше будем слушать Алана Уокера, Изабель Мелтман, а также Кэтрин О'Райан, «Broken Strings». Это крутая коллаба появится в своих динамиках сразу после диджея Смэша и Артема Качера. Класс!

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Гиядзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на два ближайших летних дня. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Саша снова встречает Лиса Рыжего и узнает, что его семью похитили владельцы передвижного зоопарка. Конечно, оставить друзей в беде мальчик не может, поэтому впереди его ждут опасное путешествие, спасательная операция и знакомство с настоящим другом 6+. Вечером можно переключиться на масштабный модный показ 440 «Красиво и на правильном». В 19:30 возле администрации города на подиум выйдут 440 моделей в коллекциях современных дизайнеров. Традиционные мотивы встретятся с современной модой, а в финале нас ждет красивое поздравление Тюмени с юбилеем 0+. Еще один интересный вариант на вечер четверга. Сегодня, 23 июля, в ресторане «Максимилианс» выступает Сауле Юсупова, одна из самых ярких участниц женского стендапа. Начало выступления в 21:00, 18+. Завтра, 24 июля, день можно начать с книжного фестиваля «Пикник книг» на Цветном бульваре. С 10 утра откроется книжная ярмарка, а с 11 утра начнут работу интерактивные площадки. За 3 дня здесь пройдут более 100 мероприятий, встречи с авторами, мастер-классы, круглые столы, обмен книгами и все, что способно порадовать человека, который заходит в книжный только посмотреть, а выходит с тяжелым пакетом 0+. Также на Цветном бульваре стартует фестиваль мультконцертов «Союз мультфильм». Показы мультфильмов, лекции, мастер-классы, встречи с аниматорами, детская дискотека и передвижная выставка «Фабрика чудес 0+». Для тех, кто любит необычные впечатления, в 10:30 в пространстве «Мир на ощупь» пройдет экскурсия в полной темноте. 90 минут без привычной картинки, только звуки, запахи, прикосновения и незрячий гид, который поможет по-новому почувствовать самые обычные вещи 6+. В 11 утра в музейном комплексе имени Славцова можно попасть на экскурсию по выставке «Черная Африка». Более 200 экспонатов, ритуальные маски, украшения и предметы быта расскажут о культуре народов Западной и Центральной Африки. Нужна предварительная запись 6+. Ну а вечером в 19:00 в малом зале Тюменского драмтеатра покажут спектакль «Мой дедушка был вишней». Это теплая семейная история о памяти, близких людях и о том, что действительно важное продолжает жить в нас, даже когда все вокруг меняется. 12+. Тем, кто хочет завершить пятницу музыкой, ресторан «Нуар» предлагает выступление Ксении Куминовой и «Нуар Бэнд». Начало в 21:00, 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 30, местами возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Вечером плюс 28, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компания нам составит Коста Ла Коста с атмосферным треком «Черри Леди».
5: Под

0: хитов послушаем далее. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
6: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

The Second Voice, красивая вещица Let Me Be на Красной Армии. Ну а что касается красоты, некоторые любят подревнее. Итальянец Франко Малоса годами выдавал построенный им амфитеатр за древний археологический памятник. Туристам рассказывал, что это объекты эпохи неолита, Древней Греции, Римской империи, а за вход брал до 40 евро. На деле же трибуны сложили из искусственно состаренных камней, колонны сделали из бетона, а статуи из гипса. Из гипса рядом с руинами выкопали пруд. Ну что ж, 5 итальянцу за находчивость и 2 с лишним года за нарушение закона. Другие серьезные, точнее, курьезные, ну и серьезные тоже новости.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди колоритный трек «Girl» от Jonas Blue. Уже отправляю этот топчик в твои динамики, не переключайся.
2: Реклама.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф».

0: и покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-202-0-1701.
3: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
7: И слушай новые треки.
6: Вступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Вступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Вступай!
7: vk.com/redarmyfm

0: начале этого музыкального часа Jonas Blue с темой Girl на Красной Армии. И тем временем в студии появилась еще одна girl, потрясающая Варвара Чайка. Привет!
1: Привет-привет! Сегодня, наконец-то долгожданно вышла «Одиссея» Нолана в кинотеатр в Тюмени. Ты хочешь пойти?
0: Очень-очень хочу.
1: Очень. Я абсолютно с тобой согласна. Этот фильм, который успел разделить зрителей еще до показа. В общем, мы уже вовсю, точнее, уже выпустили афишу мероприятий в нашей группе во ВКонтакте. «Одиссея», конечно же, там тоже есть. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже.
1: Пока-пока.
0: Пока.
1: В Тюмени 2 часа. Ну, а мы движемся далее. Впереди группа One Republic с темой Give Me Something. Но сначала приятная тема Феникс от диджея Marshmello и Portugal The Man.

пластинкой «Прованс» и возвращаясь к нашумевшей «Одиссее» Кристофера Нолана, фильм за 2 недели успел обогнать в прокате «Оппенгеймера» и собрал рекордные для Нолана $330 миллионов. Что-то это договорит нам о популярности картины, хотя зрители разделились на два лагеря еще до премьеры фильма. Точнее, определиться можно уже будет после просмотра. Ну, в общем, смело добавляем этот пунктик в список планов на выходные. Ну, а если кинематограф — это не твое, welcome в нашу группу во ВКонтакте. Мы уже выложили афишу мероприятий на грядущий уикенд. Там точно каждый найдет движ по вкусу. Но относительно наших дальнейших музыкальных планов, впереди клубный подгон от Bebe Rexha и Faithless, тема New Religion. Но сначала послушаем новинку от Мёрка и Клемонта «Partin' Up» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 28, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тейм Импала и Дженни с любовной лирикой в теме «Дракула».

0: обозреватель топ-20 главного тюменского чарта Выборка. Послушаем полностью через минуту с небольшим.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо этого...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: У Геоспорт день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

На Красной Армии коллаба Анны Асти и Димы Билана с лиричной темой «Эпилог». В Тюмени уже 2 часа 41 минута. На календаре четверг, и уже завтра последняя возможность выиграть парный билетик на Мурфест. Или по-простому на выставку кошек, где будет представлено 30 различных мурчащих мордочек. Гид прилагается, подробно расскажет про особенности каждой из пород. И да, котиков можно и нужно гладить и чесать. И для того, чтобы выиграть этот самый билет, присоединяйся к Антону Колеву шоу «Летние каникулы». Каждый будний день с 7 до 10 Антон ставит тебе классную музыку, рассказывает только самые свежие новости, ну и, конечно, подарит тот самый золотой билет на Мурфест. Ну, присоединяйся к нему обязательно. Ну, а далее к нам присоединится диджей Кельвин Харрис, расскажет, насколько глубока его любовь в теме «How deep is your love?», но сначала идеальная во всех смыслах песня «Лето» от Джонни и Федука на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 28, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Латино-вечеринка от Рашна, Райна Алехандро и Виски до тема понга.

0: послушаем эту горячую историю уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Вайп.
6: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе дарим парный приглас в кино и экскурсию в музей «Мир на ощупь». По будням с 12 до 13. Подключайтесь.
1: Плюс вайп.
6: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Тюмени 15.00. Энергично и с хорошим настроением двигаем это четверг. И компанию нам составят крутышки и группа BTS с пластинкой Swim. Но сначала звонки с тем,

Только что диджей Мартин Гаррикс и поп-икона Мадонна на Красной Армии с новинкой. Песня «Bizarre» она уже успела взбудоражить мировые чарты. Явно неспроста. Работа великолепная в свой личный плейлист. Я ее уже добавила. В Тюмени 3 часа 10 минут. Всем еще раз большущий привет. С тобой Варя Чайка. А далее уже с нами диджей Smash и Dior с вайбовой темой «Розовый туман». И прямо сейчас жизнеутверждающая Тука Розон от Пнау и The Warning. Это «Красная Армия». Всем классного настроения и отличного дня!

0: красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 28, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет группа «Темпер Сити» с темой «Self-Ever».

0: Послушаем это и многое другое уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Она заказывает ролл-пиццу, и в окна стали пицца, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
11: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
4: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
12: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
12: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
12: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
12: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
12: Ступай!
13: vk.com/redarmyfm.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

На Красной Армии Айова с простой песней, а также легко и очень просто выиграть в игре Y+. Все, что нужно, это поймать Дашу Русакову, которая ведет эту самую игру с 12.00 до 13.00. На этой неделе она дарит парный билет в кино и парный сертификат музея «Мир на ощупь». Это такое интерактивное пространство, где тебя проведут по 5 разным зонам в абсолютной темноте. Яркие эмоции гарантированы. В общем, присоединяйся и играй уже завтра с 12.00 до 13.00. Ну, а мы погнали дальше. Прям по курсу. Третья строчка главного тюменского чарта «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и «Генрика Мамилю». И прямо сейчас уютная тема «Magnetic» от «The Bounce» на «Красной Армии».

0: Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
8: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
9: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо

Тюмени 4 часа. Скоро расскажу про Мурфест и как получить на него билетик, но сначала музыка. Впереди зажигательная тема Love You For Life от Эмили Робертс и Ллойда Лакшери. И прямо сейчас дуэт Two Colors с темой Mad Wall.

новое дуэт ЛСП и Доус. Ну а завтра золотое солнце мы будем встречать в компании Антона Колева в шоу «Летние каникулы». На этой неделе Антон разыгрывает парный билет на выставку кошек, которая проходит в торговом центре «Тюменский». Тебя ждет настоящий сеанс кототерапии. Это компания 30 пушистиков различных пород. Бонусом идет гид, который расскажет о каждой породе, ее особенностях, характере и капризах. И чтобы выиграть этот парный билет, присоединяйся к Антону в утреннем шоу «Летние каникулы» уже завтра с 7 до 10. Относительно наших дальнейших музыкальных планов, услышим стилевую вещицу «Ever Since You Left Me» от коллабы «French Montana» и «Макса Би». И прямо сейчас «Локо Ла Вида» в исполнении «Холидей Боя» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 28, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущая новинка «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер. Насладимся этим саундом полностью уже через минуту с небольшим.
0: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
0: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
5: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим парный приглас в кино и экскурсию в музей «Мир на ощупь». По будням с 12 до 13. Подключайтесь!
0: Плюс вайб
5: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится диджей Годжа с темой «Мичико». Долго ждать не придется. Послушаем полностью буквально через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 313-723-202-0-1701.
7: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
8: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
7: А ты умеешь?
8: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
9: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-82.

На Красной Армии диджей Smash с темой Бэмби. В Тюмени уже 4 часа 37 минут, а в Москве открылся первый ИИ-ресторан, который обслуживает аж 20 нейросетей. Большинство процессов делегировали искусственному интеллекту, но без людей все равно не обошлись. И официанты помогают посетителям выбрать блюда, да могут даже КБЖУ точно посчитать. Меню тех карты для поваров также созданы при помощи искусственного интеллекта. Ну вот, в общем, если вкратце, работу ручками и пока выполнять не научили. Ресторан открылся только вот-вот, обратной связи, ну, пока еще нет, но мы, конечно, с нетерпением ждем. Но что-то мне подсказывает, что это, скорее всего, разовая история. Не верю я, что искусственный интеллект может прям в полной мере заменить вот людской менеджмент и людские знания. Ну и возвращаясь, конечно, к музыке, впереди Нелли Фортадо с большущим хитом «All Good Things». Но сначала послушаем гипнотический саунд от «The Second Voice» «Let Me Be» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 28, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ольга Серябкина и Дима Урих с цепляющей темой 8-901.

0: Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: Додо.
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Слушайте меня 17:00. А мы движемся далее. Впереди любимчик чарт Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Но сначала счастливые участники выборки Тейм Импала и Дженни с пластинкой «Дракула».

На Красной Армии мировая звездочка Алекс Уоррен с пластинкой Fever Dream, что переводится как лихорадочный сон. Ну, точно можно сказать, что такие сны, вызванные аномальной жарой в Тюмени, подошли к концу. Уже с завтрашнего дня температура пойдет на спад, и все мы, безусловно, этому рады. Но вот дождям уже радоваться сложнее, а именно их нам синоптики обещают. В Тюмени уже в 5 часов 9 минут, а мы продолжаем наше музыкальное шествие в сторону вечера. Скоро к нашей компании присоединится Анна Асти с ремейком на давний хит «Плачу на техно». И прямо сейчас Серж Девант и Харли с темой «Addicted» на Красной Армии.

0: также ждем свежий выпуск новостей от Виталия Панова уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо этого, как и всегда, будут еще и билеты в кино. В общем, игры, подарки, классная музыка, все, что нужно для того, чтобы летние каникулы продолжались дальше.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Вайп. Плюс вайп.
9: На

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени замедлился. За сутки река прибавила 3 сантиметра и достигла отметки 889 сантиметров. Это меньше, чем сутками ранее, когда Тура прибыла на 9 сантиметров. Начиная с 24 июля река поднялась на 59 сантиметров. В Тюмени проходит плановая эвакуация жителей СНТ «Родничок» и «Дубрава». Гражданам помогают покинуть подтопленную территорию, вывести домашних питомцев и ценные имущества. Мобильные пункты набора воды запустили в те части Тюмени, где жители получают воду из Метелевского водозабора. 21 точка будет работать в Тюмени, в округе 7. Они будут выдавать чистую питьевую воду бесплатно, сообщил губернатор Александр Мор. В северной части города, в районе улиц Дружбы и Щербакова, на магистралях Вилюжанского водозабора разворачивают сеть из 15 временных колонок для набора чистой воды. Дополнительные колонки разместят в районе объездной со стороны района Казарова. Адреса колонок и графики выдачи воды доступны в канале инфоцентра Тюменской области. В Тюмени со следующего года стоимость проезда в автобусах может подняться до 50 рублей. Об этом сообщает издание «Докару» со ссылкой на мэрию. По словам власти, этот вопрос пока прорабатывается. Повышение объясняется плановым обновлением подвижного состава у перевозчиков, а также изменением индекса потребительских цен. Напомню, с осени прошлого года цена за проезд по городу повышалась дважды. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 28, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нашей компании присоединится «Hugo» с пластинкой «Moving to the Sun».

0: послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
3: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
4: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
7: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗС предъявил проектная декларация на штрафедом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного була 1-2 трехкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.

На Красной Армии диджей Маршмеллоу, Portugal The Man с классной темой Феникс. У меня уже 5 часов 43 минуты на календаре 30 июля. Я напомню, четверг уже совсем скоро и появится пятница, а вместе с ней и главный тюменский чарт выборка. До этого рекомендую на нашем сайте redarmy.fm голосовать за любимые треки, чтобы услышать их в конце рабочей недели. Далее тоже без хорошего саунда не останемся. Впереди Хана с любовной лирикой в песне «Пули». И прямо сейчас Леди Гага и Дойче «Runway» на Красной Армии.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
12: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Главный тюменский музыкальный чарт.
14: Главный хит на этой неделе.

0: а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Речущее трио Russian Ryan, Alejandro и Виски, то есть не менее горячей темой Понга, ну, завершает этот час на Красной Армии. Далее прощаться с четвергом и уже готовиться встречать пятницу. Ты будешь вместе с Сергеем Белявским. Сережа, привет.
1: Да, привет. Я еще новость забавную нашел. Корги каждый день зовет ретривера поорать друг на друга через стекло.
0: Это
1: вот, мне кажется, мы в пятницу уже в конце рабочей недели еще с такой жарой, да. Да хотя какой там поорать, там уже куда-нибудь в холод уйти, наверное, да, и попить воды.
0: Как
1: что-то вот такое.
0: Было
1: это как
0: здорово,
1: минимум,
0: да.
1: Но пока еще четверг, пятницу еще пережить надо. Будем далее расслабляться. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе хорошего эфира, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну и вечер четверга у нас, конечно же, будет музыкальным. Впереди у нас Ава Макс, Kill It Queen, и прямо сейчас появится Мерк Ремонт, Партенопе.

Классненький Kill It Queen, ну а в Тюмени уже 18 часов 8 минут, четверг, рабочий закончился, все, двигаемся в сторону отдыха. Ну и новость в тему отдыха, наверное, повеселиться. Корги каждый день зовет ретривера поорать друг на друга через стекло. Собаки Дуриан и Хэппи дружат с детства и отлично ладят, но у них есть один ритуал. Они ежедневно подбегают к прозрачной стенке и срываются друг на друга, а затем идут дальше гулять, как ни в чем не бывало, по своим делам. Да, я знаю, и людей таких точно так же. Нужно проораться, а дальше пойти заниматься уже какими-то своими делами. Мы же тоже этим, в общем-то, и займемся. Отдыхать, расслабляться далее будем. Вместе с классной музыкой, конечно же. Лирик Don't Go Mad на подходе. И прямо сейчас послушаем нежную историю группы Пицца Оружие. В Тюмени 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 30 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 29 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем группу «Градусы на ресницах». Ждем эту красивую историю через 2,5 минуты, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.

0: на ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70. Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. «Аталан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

0: Иванов. Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. Ситуацию с паводком в Тюмени оценили на месте губернатор Александр Мор и глава города Максим Афанасьев. На улице Лесопарковой, где возводят насыпь, глава региона поручил убрать асфальтированную дорожку и все ограждения, которые мешают уплотнению грунта. По словам губернатора, организован дополнительный спрос воды из озера Оброчного, где уровень воды уже выше, чем в реке. Глава региона также поручил с помощью мешков с грунтом укрепить дамбу на улице Береговой напротив Свято-Троицкого монастыря. Горячую линию по фактам повышения цен на бутилированную воду в Тюменской области запустила антимонопольная служба. Как сообщает агентство «Тюменская линия», это сделано в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за паводка. Сообщить о фактах повышения цен на бутилированную воду можно по телефону 503-181. Также отправить обращение можно через специальную форму на сайте Тюменского управления ФАС и через госуслуги. Специалисты службы проводят мониторинг цен на питьевую воду. Транспортную развязку на примыкании обхода деревни Ожогино к трассе Иртыш и подъезду к Тюмени сдали в эксплуатацию. Работы провели с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает Фонд развития территорий. Новая развязка обеспечит транспортную связанность активно развивающегося района Юго-Западный. Развязка включает 7 съездов и разворотную петлю. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит пластинка «Calling Out For You» Bauer. Через 3 минуты ровно на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Автомобильный холдинг «Автомаг» открывает новый автосалон «Хавейл» в Тюмени. Развлекательная программа, праздничный фуршет, призы и подарки. Мы не просто сменили адрес, мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. 1 августа в 14 часов приходите на Дамбовскую, 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. По телефону 215-150.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
6: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
9: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. На мой взгляд, один из лучших треков не только на Красной Армии, но и вообще за всю историю музыки. Действительно, очень музыкальная, красивая история. Кстати, много музыкального, красивого, да еще и летнего ждет тебя по утрам здесь, на Красной Армии, с 7 до 10. Присоединяйся к шоу «Летние каникулы», просыпайся в отличном настроении, поднимай его себе и получай подарки. Все это ждет тебя по будням. Далее нас ждет Миш Миллер, «Hey, na-na-na», и уже сейчас послушаем «Мото in the club». В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 31 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутой трек 8-901. Ольга Серябкина, Дима Урих.
7: Дай мне свой номер, бандит.
8: 8-901.
7: Я не брала никогда.
8: Или 902.
1: Буквально через 2,5 минуты.
0: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
9: Всем привет! На этой неделе дарим парный приглас в кино и экскурсию в музей «Мир на ощупь». По будням с 12 до 13. Подключайтесь!
0: Плюс вайб
6: на Красной Армии.
10: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
13: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
14: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
15: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
16: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
1: Большой привет! Летние каникулы продолжаются, и на этой неделе мы разыгрываем целых два билета на выставку кошек Мурфест. Ну а помимо этого...

7 вечера. На дорогах ситуация у нас просто прекрасная. Всего 3 балла. Даже на Московском тракте Федюнинского небольшие заторы. Прям совсем маленькие. Ну и далее для тебя история Satisfy Calvin Harris.

На Красной Армии группа «Майя Мишель» с темой «На малиновой луне» в Тюмени 19 часов 10 минут. И завтра в это же время прозвучит двадцатка лучших в главном тюменском чарте «Выборка». Пока же еще есть время, чтобы проголосовать за любимый трек. Сделать это можно на radarmy.fm. Обязательно голосуй. Ну а мы будем продвигаться далее. Впереди 50 Cent, Justin Timberlake, IO Technology. И прямо сейчас Мадонна, Мартин Гаррикс, «Bizarre». Всем отличного вечера и классного настроения.

0: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в Согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса Согласие. Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
5: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, gorpar.ru.
1: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
2: Завещанная сказка.
1: 51 87 37.
3: Категория 0+.
0: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 28 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Self-Aware» «Tempered City». Полностью эта история прозвучит на Красной Армии всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
4: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
10: «Секвойя парк», веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу

Another 54 Ultra с пластинкой Talk to You. Ну а я рекомендую завтра включить Красную Армию, потому что у тебя будет возможность попасть на выставку кошек. Если тебе эта затея интересна, то присоединяйся к шоу «Летние каникулы» с 7 до 10 именно завтра. Антон Колев расскажет подробнее, как получить билеты. Ну а мы же будем двигаться далее. Впереди Duke DuMont с пластинкой Need You. И уже сейчас суперхитные бойки «Экспонат». В Тюмени 19 часов 46 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная история Вани Дмитриенко недоступна. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-200-00-1701.
9: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а мы продолжаем вечер в компании топовой музыки. Далее специально для тебя Майк Познер, Дэвид Гетта, I Went Back to Ibiza. И прямо сейчас история Феникс, Marshmello, Portugal the Man.

Прекрасная история. I went back to Ibiza. Майк Познер, Дэвид Гетта. Эти ребята знают о музыке, ну, практически все. Действительно опытные, талантливые музыканты. Ну, а тебе рекомендую завтра включиться в полдень с 12 до часу в программу «Плюс Вайб», потому что у тебя будет шанс получить парный пригласительный на экскурсию «Мир на ощупь». Ну, или билет в кино, выбирай сам. В общем, подключайся по будням с 12 до часу. Ну, а мы будем продвигаться вперед. Впереди у нас «Fastboy», «This Feeling», и уже сейчас крутая новинка «Манхэттен». Это «Карлита» и «Софи Такер». В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Dive Into Me», Алок и Халид. Буквально через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлением. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-20.

0: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои? Клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа. Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
9: И слушай новые треки.
8: Вступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Вступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Вступай!
9: vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

на Красной Армии Люси Чеботина, ее крутой трек «Триггер». Ну а теперь рекомендую залететь в нашу группу во ВКонтакте, чтобы быть в курсе событий нашего города и не только нашего, вообще в целом мира. Всем делимся с тобой именно там, радио «Красная Армия». Подписывайся. Ну и, кстати, не забывай, что в числе первых узнаешь о подарках, которые появляются на «Красной Армии», только благодаря нашей группе во ВКонтакте. Далее, кстати, для тебя много хорошего саунда. Никуда не пропадай. Меня же зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу
5: «Гиядзе. Вещанная сказка».
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
11: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
12: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 28 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново,

0: Прогноз погоды.
1: Пик сообщает сервис Яндекс Погода. В Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи. «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Красная армия.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

King.